0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Немецкого на дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршалла в честь дня рождения

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. И это «Радио родных дорог».

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засерова.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сальцы – первое название города Кириши.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: звук – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршала в честь дня рождения.

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето ради родных дорог. Я

0: Туки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

все родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршала в честь дня рождения в

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог. Нет.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Салават Юлаев – национальный башкирский герой. В его честь даже назван город. А что же занятного тут есть для туристов? Салават – один из значимых промышленных и культурных центров Республики Башкортостан. Одной из главных культурных точек притяжения является Салаватский государственный башкирский драматический театр. Он известен своими постановками далеко за пределами региона. Чтобы глубже понять историю города и Башкирии, стоит заглянуть и в городской краеведческий музей. Тут сотни занятных экспонатов. Ну а любителям живописи точно придется по вкусу Салаватская картинная галерея. Ее собрание – произведения современных художников региона. Многие туристы любят фотографироваться на фоне памятника дворнику. В народе его называют Герасим и Муму. Для прогулок и отдыха прекрасно подойдет парк культуры и отдыха имени Гагарина. Здесь можно насладиться и свежим воздухом, и зелеными насаждениями. А главный природный памятник Салавата – река Белая. По ней любят сплавляться местные любители рафтинга. Добраться до Салавата можно благодаря авто- или ЖД-транспорту. Ближайший аэропорт в Уфе. Она в 2 часах езды от Салавата.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юты и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. И если танец лезгинка знаком очень многим, то вот о лезгинском народе, я уверен, информации у наших слушателей маловато. Давайте скорее исправим это. Лезгины – один из самых многочисленных народов Восточного Кавказа. По данным последней переписи, на территории России-матушки проживает 488 тысяч лезгин. В основном они исповедуют ислам суннитского толка. Верующие лезгины соблюдают все основные требования религии, такие как пятничная молитва и пост в Рамадан. Лезгинский язык с его большим числом падежей, трудным для произношения звуками, наряду с остальными кавказскими, считается достаточно сложным. В семьях традиционно принято беспрекословное повиновение старшим. Большое уважение выказывают и пожилым. Главное место в фольклоре занимает танцевальные лирические песни. Ну а самый известный народный танец – лезгинка. Этот ритмичный парный или групповой танец распространен на всем Кавказе. Основной тип поселения у лезгин называется хюр. Селения расположены в основном на склонах гор, неподалеку от источников питьевой воды. Дома располагаются тесно друг к другу. Село делится на кварталы, которые зачастую формируются по родовому признаку. Питаются лезгины в основном мясом, молоком и растительной пищей. Во внутреннем дворике каждого дома обязательно была печь, тандыр или садж. Ее использовали для выпечки лепешек и хлеба. Популярен и хинкал во всех его видах. Тонкий или с начинкой из мяса, свежей зелени или даже вишни. И сегодня прощаюсь с вами на лезгинском. Кеже хейрар!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

Ченджа. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршалла в честь дня рождения.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 95 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Атакам подверглись 12 регионов. Также дроны сбивали над акваторией Черного моря, передает Министерство обороны. В Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль ранение получила 12-летняя девочка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ребенок был доставлен в больницу. Кроме того, обломки летательного аппарата упали на проезжую часть рядом с пассажирским автобусом в Сочи. У транспортного средства взрывной волной выбило стекла. Никто не пострадал, уточнили в оперштабе Краснодарского края. Взорвавшийся в порту румынского города Констанца 5 июня безэкипажный катер был украинским, подтвердил президент страны Никуш Ордан. По словам румынского лидера, он входил в группу из 4 нагруженных взрывчаткой морских дронов, над которыми был потерян контроль. При этом Дан не смог ответить, как судно удалось проникнуть в порт. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент вопросом, не намерена ли Румыния закрыть представительство Украины или выслать украинских дипломатов в связи со случившимся. Ранее власти страны объявили о закрытии единственного российского консульства на фоне попадания беспилотника неизвестного происхождения в жилой дом в городе Галац. В Армении открылись участки для голосования на парламентских выборах. За места в законодательном органе будут бороться 18 политических сил, в том числе партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна. Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать почти половину голосов. Ранее глава ЦИК Армении Вагна Вакимян сообщал, что минувшей ночью задержали 2 председателей и 1 секретаря участковых избиркомов. Более чем на 3 триллиона рублей вырос объем средств, выделяемых государством на поддержку семей с детьми за последние 10 лет. Как сообщил замминистра финансов Павел Кадочников, в 2016 году бюджет на данную категорию составлял более 500 миллиардов рублей. Сегодня он приближается к 4 триллионам. Он также отметил, что с этого года почти на 7% были проиндексированы выплаты семьям с детьми. Церемония награждения премии Муз-ТВ состоялась на лайв-арене в Москве. Группа The Hatters победила в номинации «Лучшая группа», а прорывом года был назван коллектив «Бонд с кнопкой». Лучшей исполнительницей и лучшим исполнителем были признаны Зиверт и Ваня Дмитренко. Певец получил 2 награды, а также он победил в категории «Лучшая коллаборация» с песней «Силуэт» в дуэте с Анной Пересильд. Приз за лучший альбом получила пластинка «Ангелы и не очень» группы «Моя Мишель». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Как и многие другие старые песни, композиция группы «Мираж» переживает новую волну популярности. Дебютный альбом группы «Мираж» «Звезды нас ждут» вышел в 1987-м. 5 песен на этой пластинке исполнила Наталья Гулькина, 3 – Маргарита Суханкина. Но последняя была студийной вокалисткой. На сцене с Гулькиной работала брюнетка Светлана Разина. И она была не только певицей, но и автором ряда песен. Для второго альбома она написала несколько текстов. Среди них был и новый герой. Дебютирует же песня в 1989-м. И сходу становится настоящим хитом советских дискотек.

0: Занятно, что в 1988 из студии Андрея Летягина, создателя группы, украли 4 новые песни, в том числе и «Новый герой». Осенью того же года наглые пираты выпустили их и выдали за новый альбом группы. Официально же композиция «Новый герой» вышла годом позже. А несколько лет назад на экраны страны вышел сериал «Слово пацана». В саундтрек к этому проекту вошли аж 5 песен группы «Мираж». Но наиболее часто из них в сериале звучит именно «Новый герой». Благодаря этому хит 80-х взлетел в современных чартах и вновь стал популярен на радиостанциях.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Город Гусь Хрустальный – один из городов Малого Золотого Кольца России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

0: Какой ты... Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спеют ли мне песню? О любви они выдумают.
2: Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные нельзя, песни нельзя, большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
2: Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова. Алло, алло.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как кавказский кефир вдруг стал довольно модным трендом? Об истории айрана расскажу прямо сейчас. Айран – кисломолочный напиток, который популярен у тюркских, кавказских и балканских народов. Как и тан, на вкус он напоминает соленый кефир с привкусом молочной сыворотки. Кстати, как говорят на Кавказе, в любой непонятной ситуации пей айран. Он придает силы, заменяет воду и пищу и даже бодрит. Никто не может сказать, что же появилось раньше, закваска или айран. На Кавказе, кстати, любят рассказывать о том, что рецепт айрана им был послан с небес. Впрочем, есть и более приземленная версия. Говорят, изобрели его тюркские кочевники. Им в условиях постоянных разъездов требовался напиток, который утоляет жажду и долго хранится. По словам историков, появился первый айран около 1500 лет назад. Так, кочевники заметили, что если в молоко добавлять специальную закваску, то начинается процесс скисания, а молоко приобретает приятный вкус и долго не портится. Вот и был выведен первый рецепт айрана. Он пришелся по душе кочевникам и быстро разошелся по всем горным территориям.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Забудь о том, что день уходит с земли. Час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним. Вспомним.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршала в честь дня рождения.

0: Москве час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о высоком запасе прочности российской экономики. По ее мнению, экономическая система страны имеет потенциал для развития, несмотря на кризисный период во всем мире. Она подчеркнула, что государство не может функционировать изолированно, поэтому все происходящее в глобальной экономике отражается и на российской. В связи с этим финансово-экономическая политика государства должна быть более гибкой, добавила Матвиенко. ВСУ минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции. Как отметили в администрации города, атаки были интенсивные. Последствий для работы самой станции не было, она работает в штатном режиме. Об этом сообщила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина. 5 июня Запорожская АЭС была полностью обесточена. Были подключены аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергии 6 остановленных реакторов. Накануне электроснабжение было восстановлено. Китай начал специальную операцию в акватории к востоку от Тайваня, передает агентство Синьхуа. Цели маневров заключаются в обеспечении соблюдения морского административного права КНР и усилении возможностей патрулирования в дальних водах. Кроме того, республика намерена установить контроль за движением судов и обеспечить безопасность морского движения. Агентство уточняет, что операция стала ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от острова. Пекин считает, что это подрывает территориальный суверенитет и морские права Китая. В качестве ответной меры патрульные фрегаты, катера береговой охраны Тайваня были развернуты для наблюдения за китайскими кораблями, сообщил портал «Фокус Тайвань». 4 жилых здания отремонтируют в районе Филевский парк на западе Москвы. Проекты модернизации зданий согласованы. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Капремонт будет включать комплекс наружных и внутренних работ. В многоэтажках планируется замена инженерных сетей, обновление кровли и фасадов и другая реновация. Для каждого объекта определен индивидуальный перечень работ. Модернизация коснется зданий на Филевском бульваре, Багратионовском проезде, 2-й Филевской улице и улице Василисы Кожаной. Реновация будет проводиться в зданиях, построенных в период с 1937 по 1988 год. Россиянам разрешили выступать с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Кроме того, в их число попали спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, фехтование и тхэквондо. Вице-премьер также подчеркнул, что Международный олимпийский комитет демонстрирует готовность к диалогу. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио «Родные дороги».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Утро.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знали, что слезы обладают обезболивающим эффектом? А ведь уверен, многие мужчины помнят фразу взрослых, что мальчики не должны плакать. Получается, нас с вами обманывали? Ну да ладно, вернусь к нашей теме. Оказывается, в эмоциональных слезах действительно содержатся вещества, которые действуют как природные обезболивающие и антидепрессанты. Еще полвека назад ученые провели детальный анализ состава человеческих слез. И было определено, что эмоциональные слезы, то есть те, что текут, когда нам больно, обидно или трогательно, химически отличаются от рефлекторных, когда мы, например, режем лук или попали в сильный порыв ветра.

0: эмоциональных повышена концентрация ряда веществ. Во-первых, лейцин-энкефалин. Он снижает болевые ощущения. Во-вторых, пролактин. Это маркер стресса, который организм выводит через слезы. Проще говоря, когда вы плачете от эмоций, организм не просто сбрасывает напряжение. Он буквально выводит лишние стрессовые гормоны и выделяет вещества, которые помогают успокоиться и снизить боль. Поэтому врачи советуют, если вы чувствуете, что накипело, не держите в себе. Иногда 5-10 минут плача работают лучше, чем час попыток взять себя в руки.
1: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
1: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршалла в честь дня рождения.

0: В Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что в открытом формате взаимодействие проводилось во время нескольких раундов переговоров. Так Ушаков прокомментировал заявление Владимира Путина о приглашении российского бизнесмена в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. По словам президента, украинский лидер передал через российского предпринимателя просьбу о встрече с Путиным. Бакалея, молочная продукция и кондитерские изделия демонстрируют устойчивую шринкфляцию на протяжении последних нескольких лет, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Этот термин используется для обозначения скрытой формы инфляции, при которой уменьшается вес, объем и количество товара в упаковке для сохранения цены. Глава организации отметил, что таким образом производители оптимизируют расходы, однако добавил, что на эту тенденцию также может влиять рост спроса на упаковки меньшего формата. Рособорнадзор проверил обращения граждан по поводу ошибок в заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку, сообщили в пресс-службе ведомства. Не подтвердилась информация о несоответствии текстов и тем сочинений в материалах экзамена по русскому языку. Опечатка в слове в одном из заданий была признана невлияющей на решение. Обращение граждан о возможной некорректной формулировке задания по литературе Рособорнадзор направил в Федеральный институт педагогических измерений. Средние зарплаты более 200 тысяч рублей в России в марте были зафиксированы в 5 отраслях, следует из данных Росстата. Наиболее высокие показатели наблюдаются в финансовой и страховой сферах. Также в список попал сектор добычи нефти и газа, область информации, связи и производства табачных изделий. Ранее Владимир Путин заявлял, что за последние 5 лет зарплаты в российской экономике в реальном выражении выросли более чем на 30%, уточняет сайт Национальной службы новостей. Сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов стал одним из хедлайнеров благотворительного семейного фестиваля «Музыка жизни». Артист поддержал инициативу оказания помощи людям в сложной ситуации. Музыкант рассказал корреспонденту Национальной службы новостей, что при трудностях важно уметь сохранять верность себе.
3: Когда сталкиваешься со сложностями, понимаешь, что жизнь не такая радужная и светлая вещь всегда, и трудности, они случаются. И остаться человеком, который предан своим каким-то принципам внутренним, своим идеалам, не обозлиться на жизнь – это большая задача. Здесь вот все предлагаемые активности, они все примерно на тему, на то, чтобы люди могли в сложной ситуации возвращаться к себе и понимать, что несмотря на жизненные трудности, нужно оставаться собой, нести в себе какую-то цельность, добро. Это очень важно.
2: Фестиваль «Музыка жизни» проходит на площадке возле Останкинской телебашни. В нем также принимают участие Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной и другие музыканты. Мероприятие проводит наше радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Судак – крымский город-курорт, который помимо моря и пляжей радует туристов и невероятной природой, и рядом исторических достопримечательностей. Вы удивитесь, но когда-то полуостров принадлежал итальянцам, а точнее его часть. Отвоевав территорию Золотой Орды, они на вершине горы построили цитадель – замок Святого Ильи и обнесли поселение земляным валом. Сегодня внутри Генуэзской крепости газон с кузнечиками, а также оборонительные стены и 21 башня. Еще один занятный объект – сквозной грот. Он расположен между Голубой и Синей бухтами, вблизи Судака. Его длина 77 метров, а высота до 17. Форма напоминает узкий готический туннель. Покорите и Сокол. По сути, это гора – древний коралловый риф, а высота – 474 метра. Для неопытных туристов по силам будет северный склон. По нему проложены специальные пешие маршруты. Вершина Сокола – одна из лучших смотровых площадок полуострова. Набережная Судака считается одной из самых красивых в Крыму. Она тянется вдоль всего побережья. Последние годы она сильно похорошела. Променад выложили красивой плиткой, поставили новые фонари и скамейки. Здесь есть детские площадки, работают и рестораны, и более демократичные столовые. Неподалеку и Кипарисовая аллея. Самая знаменитая и популярная у туристов улица города. Свое название она получила не случайно. Высокие стройные кипарисы растут по обеим сторонам улицы. Добраться до Судака можно на автомобиле или ЖД-транспорте.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: В городе Александров в 70-е снимался фильм «Руслан и Людмила».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: весна.
1: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
2: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
3: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
4: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

песни на радио «Родных дорог». Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. У белорусов – Беларусь, у таджиков – Таджикистан, а у курдов? Мы привыкли, что у большинства народов России есть основной регион дислокации или даже родина, пусть и за пределами России. Например, Узбекистан, Армения или Казахстан. Но с курдами все сложнее. Это очень древний народ без собственной страны, чья численность превышает десятки миллионов по всему миру. По данным Всероссийской переписи 2020 года, в России проживает почти 25 тысяч курдов. Многие представители народа по-прежнему хранят верность древней религии. По статистике, большая часть курдского населения принадлежит к мусульманам. Впрочем, многие являются приверженцами езидизма, верований, что появились еще в доисламский период. Что касается языка, то курдский объединяет несколько групп. Практически все курды, которые проживают на территории России, говорят на русском. Типичной курдской постройкой на протяжении долгого времени являлся дом из глины. Возводили его в горах на высоте 800-900 метров. В суровых условиях курды строили землянки. Занятно, что этот народ характеризует культ семьи. У курдов большие семьи, причем люди живут целыми поколениями. Общение с родственниками является важным для каждого курда. Народ вел преимущественно кочевой образ жизни, поэтому их пища должна была оставаться сытной. Помимо мяса и молочных продуктов регулярно употребляется хлеб и много овощей. Наиболее популярным блюдом из мяса является знакомое очень многим – хашлама. Она варится на бульоне с добавлением зелени, специй и картофеля. И сегодня прощаюсь с вами на курдском «Бехатреве».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршала в честь дня рождения в одном.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 7 ведущих участников организации стран-экспортеров нефти решили увеличить июльские квоты на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими показателями. Среди них Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Также ОПЕК Плюс продлит период компенсации допущенной ранее сверхдобычи до конца этого года, отмечается в сообщении организации. Следующая встреча расширенного альянса пройдет 5 июля. Ключевая ставка Центробанка к концу года может остановиться на уровне 10-12%. Такое мнение выразил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, нижняя граница прогноза наиболее вероятна при отрицательной динамике инфляции. Однако президент финансового университета при правительстве России Михаил Искендаров считает, что в приоритете у финансовых властей страны должно быть развитие экономики, а не уровень инфляции. Об этом он рассказал Национальной службе новостей.
3: За все последние годы у нас самый низкий уровень инвестиций, невозможно сделать без дешевых денег, а мы держим на голодном пайке за счет ставки и крупный, и средний, и мелкий бизнес. Сегодня надо больше думать не о инфляции. Инфляция у нас стала божеством, которому мы молимся, а надо молиться все-таки на развитие экономики.
2: В апреле Банк России 8-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14,5%. Автозапчасти, спортивная обувь и одежда вошли в список самых подделываемых товаров в России, сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Кроме того, в перечень входит косметика, бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Глава организации отметил, что около половины контрафактной продукции реализуется через рынки и барахолки. От 30 до 40% подделок продаются через маркетплейсы. Оставшаяся доля приходится на социальные сети и небольшие магазины. Новые препараты для выявления и лечения глиомы головного мозга разработали российские ученые, сообщили в Минобрнауки. Метод предполагает использование нового радиофармпрепарата на основе оптомеров, синтетических молекул ДНК. При внутривенном введении они притягиваются к опухоли, подсвечивая патологию, что повышает эффективность диагностики. Кроме того, ученые обнаружили несколько молекул, благодаря которым клетки рака становятся более чувствительны к лучевой терапии, а их миграция в здоровую ткань органа затрудняется. Подростки могут устраиваться на летнюю подработку с 14 лет в соответствии с трудовым законодательством. Об этом рассказала депутат Екатерина Стенякина. Трудовой договор заключается с письменного согласия родителей. При этом несовершеннолетний может выполнять легкие обязанности, которые не нанесут ущерба его здоровью и учебе. Продолжительность трудовой недели и рабочей смены сокращены и зависят от возраста и учебы. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» приехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Белорусская группа «Лепреконсы» подарила нам один из самых ярких хитов 90-х. Удивительно, но вроде бы случайный набор слов на самом деле вовсе не такой бессмысленный. Коллектив сформировался в далеком 1996 году. Тогда 16-летний музыкант Илья Митько решил создать собственный рок-бэнд. Деньги на первые инструменты и оборудование Митько со своим приятелем заработали на стройке. Ну а наша композиция вошла в трек-лист альбома «Нам с тобою было супер» в 1999-м. Интересно знать, пластинка представляла собой переиздание сборника «Человек идет и улыбается». Он вышел 2 годами ранее.

0: Удивительно, но странные слова из припева не просто набор букв, а название аттракционов в Минском парке. Так, при работе над текстом будущего хита Митько планировал отдать готовый трек руководству парка, чтобы его включали с колонок для посетителей, а летом взять группу и сыграть композицию уже вживую со сцены. Но из 12 треков альбома на всю страну прогремел тот, который был записан исключительно для одной локации. Сначала песня попала в ротацию местных радиостанций, а затем в КВН. Сборная Белорусского государственного университета сделала на ее основе запомнившийся зрителям юмористический номер. И это сильно продвинуло композицию. Она стала набирать популярность в России.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Смордовского названия города Инза значит «малиновая».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,5.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Стаса Пьехи. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Шурпа – заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов, который получил распространение на Востоке. Любим он и в ряде регионов нашей страны. Шурпа, по сути, это жирный насыщенный бульон из баранины или говядины. Он заправлен крупно нарезанными овощами – картофелем, морковью, большим количеством лука, помидорами и зеленью. Нередко используются и фрукты, например, яблоки или даже сливы. Суп встречается везде – от Алтая до Молдовы. Но рецепты сильно отличаются. Например, в Средней Азии популярен вариант, когда мясо и овощи сначала обжариваются, а потом заливаются водой и 2 часа тушатся для большего вкуса. В советские годы кулинары из Узбекской ССР познакомили всех с наваристой шурпой. Ее подавали и в столовых, и дома на обед. Готовили в основном из говядины. Такой рецепт можно найти, кстати, в знаменитой книге о вкусной и здоровой пище. Тут хозяйкам предлагали добавлять в суп томатную пасту. Вообще же шурпа в переводе с арабского означает суп. В молдавской кухне он, например, известен как чорба, а в чувашской – шурпе. В каждой стране есть свои особенности приготовления. Например, в Туркменистане суп делают с рыбой, а в Молдавии – на квасе. Важный ингредиент любой шурпы – свежая зелень. Практически в каждом регионе в состав супа входит петрушка, укроп или ароматная кинза. И, наконец, у всех народов шурпа – это знак гостеприимства и символ заботы и тепла.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды».
2: В Астрахани появился один из первых трамваев в России. Построила его бельгийская фирма в 1900 году.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршалла в честь дня рождения.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Государственную поддержку малого и среднего бизнеса в России необходимо усилить. Такое мнение выразила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации считает, что это обеспечит более стабильный фундамент всей экономики страны. А пока этих мер недостаточно. По ее словам, на данную категорию приходится более 3 миллионов юрлиц. Они создают рабочие места, а также способны адаптироваться к изменениям в экономике. Матвиенко добавила, что работать с ними нужно в том числе точечно. Кроме того, по ее мнению, высокая ключевая ставка негативно влияет на развитие бизнеса. Однако она подчеркнула, что необходим баланс между интересами снижения инфляции и роста экономики. От 1,5 до 2 миллионов долларов платят Ирану, проходящие через Ормузский пролив корабли. Об этом рассказал депутат парламента Исламской Республики Махсен Зангане. Он уточнил, что часть сборов принимается не наличными, а криптовалютой или через бартерные сделки. Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщал о том, что в отношении России действует особый режим прохода судов через морской коридор. Китай лидирует по количеству регистрируемых в России товарных знаков среди других зарубежных стран. Об этом заявил глава Роспатента Юрий Зубов. Руководитель надзорного органа добавил, что ведомство участвует во всех международных соглашениях в сфере интеллектуальной собственности. Российская система экспертизы, правовая и правоприменительная практики соответствует международным стандартам и патентным системам дружественных стран. Умер британский актер театра и кино Патрик Годфри. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет. Причина смерти не уточняется. Артист был наиболее известен российскому зрителю по ролям в британских телесериалах «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро Агаты Кристи». Широкую международную известность Годфри принесла картина 98 года «История вечной любви», а также мюзикл «Отверженные». Кроме того, актер много лет служил в труппе Национального театра Великобритании. Виниловые пластинки интересны зумерам, так как они не застали времен их постоянного использования, считает Александр Пушной. Об этом артист рассказал корреспонденту Национальной службы новостей во время фестиваля «Музыка жизни».
3: Если хочешь слушать на виниле, окей. Я просто проходил весь этот путь, понимаете? Я помню все эти пластинки, я слушал на нем раньше музыку. И когда у меня появился удобный способ, я слушаю на удобном. А зумерня наша любимая, которая, типа, мы всю жизнь уже выросли вот в этих кнопках, для них это удивительно, что что-то крутится. Пусть, пожалуйста. Я слышал, что даже на такие кассеты люди себе покупают, плееры. Если нравится, пожалуйста. Бога ради. Никаких ограничений.
2: Благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни» прошел на площадке возле Останкинской телебашни. Помимо Пушного, в нем принимали участие Вадим Самойлов, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Сергей Галанин и другие музыканты. Мероприятие организовали наше радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему раньше самолеты обстреливали курицами? История покорения небосвода, как вы знаете, началась в 1902 году. Спасибо братьям Райт. Однако вместе с прогрессом авиаконструкторы и пилоты столкнулись с проблемой в лице птиц. Столкновение с ними часто приводило к трагедиям. И выход был найден в 70-е годы 20 века. Американцы изобрели куриную пушку. Основой для нее послужил ствол 8-дюймового корабельного орудия. В рамках первых испытаний тушка птицы врезалась в кабину на скорости более 1000 км в час. И тесты защиты прошли успешно. И впоследствии такие испытания самолетов проходили долгое время. Разумеется, техника не стоит на месте. Сегодня привычный еще в 90-е способ проверки практически не используется. Например, в нашей стране испытания проводятся в сильно измененном формате. Так, благодаря инженерам Петербургского политехнического университета был создан виртуальный испытательный полигон под названием «Крыло». Применение платформы позволяет сократить использование настоящих куриц более чем на 80%, так как почти все удары моделируются при помощи компьютерных технологий.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: далеко. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: Моя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршала в честь дня рождения в одном.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Первый канал решил перезапустить «Фабрику звезд». Фестиваль «Славянский базар» представил список участников 26-го года. Валерий Сюткин пообещал сыграть все золотые хиты в составе группы «Браво», а Филипп Киркоров в очередной раз заявил, что благодаря ему Болгария победила на фестивале «Евровидение», и это в очередной раз опровергли организаторы. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем большой летний привет. Не забывайте, что самые теплые летние дни пролетают быстрее, чем холодные зимние. И не останавливайтесь на пути к приключениям с песнями «Радио родных дорог». За них, кстати, можно еще и голосовать в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. И уже через неделю национальная десятка может выглядеть совсем иначе, не так, как сегодня. Информацию о голосовании ищите в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. Там же появляются важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги хит-парада «Главные песни большой страны». Ну и, кстати, давайте об итогах. Сегодня у нас Антон Самойлов и «Шура». Новая версия композиции «Белая стрекоза» в десятке «Радио родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Продюсер Первого канала Константин Эрнст на днях удивил публику новостью о грядущем перезапуске телепроекта «Фабрика звезд». Обещает, что новое шоу станет полем битвы продюсеров старой и новой формации. Правда, кого именно он имеет в виду, не уточнил пока что. Но говорит, что ведущий, как и 20 лет назад, снова будет несменяемая Яна Чурикова, но сама программа будет от старого формата отличаться очень сильно. Это, говорит, будет соперничество разных поколений, но практически отцов и детей. Переговоры со старыми и новыми продюсерами в процессе. И это, кстати, не первый перезапуск шоу. В начале нового десятилетия уже выходил проект «Фабрика звезд. Возвращение», но успехов особых тогда не имел. В общем, героям старых телешоу и некогда популярным тиктокерам самое время готовиться к новой волне суперзвезд нового времени. Судя по всему, уже готов к этому тиктокер Анатолий Цой. Он вместо молодежных решил петь более взрослые песни, чем раньше. Одна из его новинок в десятке радио родных дорог.
1: Девятое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Филипп Киркоров в третий раз заявил, что именно он помог победить Болгарии на фестивале Евровидения 2026. Теперь он сообщает, что вот Болгария не участвовала в конкурсе 6 лет из-за финансовых трудностей, и именно он привел инвестора, который помог ей вернуться на фестиваль и одержать победу. Я, говорит, рад, что основанная мной 22 года назад компания Dream Team подготовила певицу Дару к выступлению. Артист оформил свое заявление видеороликом, где он изображен в виде троянского коня, который он сделал с помощью искусственного интеллекта. Однако в комментарии у Киркорова тут же отметилась сама певица Дара, победитель Евровидения, и еще раз повторила, что он никакого отношения к песне и победе страны не имеет, что песня вообще была написана молодыми авторами в 23-м году и долго готовилась к выходу. Судя по всему, главные скандалы в этой сфере еще впереди, поэтому пока что давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Группа «Тестостерон» в десятке радио «Родных дорог».

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о летних музыкальных фестивалях. Один из них состоится в столице уже через пару недель. И одним из его хедлайнеров станет Валерий Сюткин. Причем выступит он в составе группы «Браво», как много-много лет назад. И песни тоже будут те же самые, что и много лет назад. У нас, говорит, всего час. Это примерно 17 песен. Ну как тут не спеть «Васю», «Оранжевый галстук» и «Московский бит»? Выйдем и споем. И песни «Этот город», «Это за окном рассвет» и многое, что увековечило группу «Браво» во второй половине 90-х. Помимо Сюткина на фестивале «Пикник Афиши» в Коломенском обещают много молодежных героев прошлого десятилетия. В этом списке «Федук», «ЛСП», «Слава Марлоу», «Мальбек Сюзанна» и многие другие. Этим летом, кстати, фестивалей будет много. «Будем жить», как поет группа «Градусы» в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: В интернетах пишут, что российская вокальная группа «Кватро» чуть не распалась после ухода солиста Леонида Аврудского. Однако ребята взяли себя в руки и перезапустились под новым названием «Кватро Originals». Теперь в списке участников Антон Сергеев, Антон Баглевский, Виталий Чирва и Денис Вертунов. Недавно обновленный коллектив принял участие в шоу «Ну-ка, все вместе хором». Ребятам не удалось пройти финал, но они не расстроились. Главное, говорят, показали себя в новом составе и получили удовольствие от участия в конкурсе. Даже вспомнили те самые эмоции, когда много лет назад принимали участие в различных конкурсах. А вот и первый успех нового состава – группа «Кватро» «Замок из дождя» в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Сюрприз для всех любителей мультфильма про кота Леопольда готовят российские киношники, но вот пока непонятно, приятным он будет или не очень. Речь о целом полнометражном фильме «Леопольд». В основу сценария лягут работы Анатолия Резникова, того самого писателя и режиссера знаменитого цикла мультфильмов о коте Леопольде. Съемки картины стартуют уже осенью. Режиссером выступит Владислав Богуш, известный по такому продакшену, как «На деревню дедушки» и «Мой папа-медведь 2». Создатель обещает, что зрители ждет игровое кино, большинство персонажей сыграют актеры, а место действий перенесут в современность. Актерский состав картины пока держится в секрете, как и саундтрек, но не удивлюсь, если в фильме появится Татьяна Куртукова. Без нее сейчас прямо никак и никуда. Присутствует она, кстати, и в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярной музыке и музыкальных фестивалях. Самое время изучить афишу Славянского базара, который снова состоится в июле в Витебске. В списке сюрпризов для зрителей сольные концерты в жанре эстрады и рок, детский музыкальный конкурс, международный танцевальный фестиваль «Праздник юмора», спектакли, выступления академического народного хора, сольные концерты Дениса Майданова, Олега Газманова, Владимира Преснякова, Александра Олешко, Таисии Повалии, Григория Лепса, Дмитрия Маликова, Ирин Круг, Ярослава Сумишевского, Александра Малинина. Будет и трехчасовой фестиваль с участием групп «Пикник», «Чиши-компания» и Александра Елфимова. Заедут на огонек Алиса Монт, Аня Буланова, Ани Лорак и европейская поп-звезда Осиана. Но возвращаемся к Григорию Лепсу. Его новая песня «Шутка» в десятке радио «Родных дорог».
2: Четвертое место.

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Продолжаем изучать афишу фестиваля «Славянский базар 2026», который пройдет в июле в Витебске. И это, кажется, единственный летний фестиваль, который традиционно не игнорирует любителей шансона, а даже, скорее наоборот, дарит им максимум удовольствия. И в этом году свой 20-летний юбилей на фестивале будет отмечать музыкальный телеканал «Шансон ТВ». И поэтому гостей праздника ждет встреча с огромным количеством звезд этого жанра. В этом списке группа Михаила Танича «Лиса Повал», Ярослав Сумишевский, Нина Шацкая, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, сын их Василий Рыбин, тоже музыкант, а также Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Людмила Соколова, Александр Крамжан, Сергей Куприк, Султан Лагучев и многие-многие другие. Наверняка через годик в этот список добавится и актер Никита Кологривый, ведь он тоже теперь поет и тоже поет шансон. Его новинка «Улица Мама» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
2: Третье место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Новый состав группы «Бурановские бабушки», который после участия в Евровидении стал обычным продюсерским проектом, гуляет по соцсетям. Коллектив участвует в мероприятиях Петербургского международного экономического форума и то вместе с роботом танцует, то какую-то песню популярную споет. Успели бабушки и в боулинг сыграть, и еще много интересных роликов записать. Одним из самых популярных роликов с участием группы стало их выступление с песней коллектива «Добро». Про. Так прям вот и поют. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Сама группа «Добро» в этом году в форуме не участвует, и песни поет совсем другие. Их новинка «Море, привет» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Игорь Саруханов не так давно принял участие в одном из популярных телепроектов канала Муз-ТВ «Битва поколений». Соперниками его стали ребята из группы Five Star Family. Одним из членов жюри стал молодежный герой Ваня Дмитриенко. Вот про Five Star Family сказать было нечего, поэтому Игорь Саруханов сказал, что ему очень нравится музыка Вани Дмитриенко. Он считает его молодцом, но сожалеет, что молодой артист не знает его золотых хитов. Поэтому абсолютно правильным шагом было позволить исполнять свои легендарные песни новым молодым артистам. И вот пример успеха. Певица Кая с хитом Игоря Саруханова «Желаю тебе» сегодня снова на первом месте в хит-параде главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Мурат Насыров. Кто-то простит.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Нет, не надо.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Маршалла в честь дня рождения в

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Это будет

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Дмитрия Колдуна. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку...

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: 77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Бийске находится исток реки Оби.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.